ओर गर जलो जड़ू अत्ताहतर निर्गेर दरे इहिल за дальними хребтами забытых времен, в те давние дни становления племен. Под стуком копыт дрожала земля, всем детям своим жить в мире.